0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Несмотря на невероятную популярность в США в середине 50-х годов прошлого века кубинского музыкального стиля мамбо, Перри Комо, которому предложили записать песню «Papa Loves Mambo», не был уверен в ее успехе. Исполнитель даже поспорил со своим другом на $50, утверждая, что трек хитом не станет. Пари это Комо проиграл. Уже в первую неделю продаж «Papa Loves Mambo» попала в лучшую пятерку американского национального чарта. Перри Комо. «Papa Loves Mambo».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Platters. Песню «Only You and You Alone» в 1954 году сочинил продюсер и композитор Бак Рэм для своих подопечных группы The Platters. Причем именно благодаря Рэму эта песня стала хитом. Дело в том, что записывалась «Only You» дважды. Первый лейбл Platters не захотел выпускать ее синглом. Год спустя Бак Рэм договорился с новой звукозаписывающей компанией и настоял на том, чтобы именно эту композицию выпустили в первую очередь. Чутье не подвело продюсера. Песня «Only You» поднялась на вершину американского R&B-чарта и провела там почти два месяца.
0: The Platters. Only You and You Alone.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
4: Я доволен.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
11: Вы слушаете радио Monte

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
15: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.
16: Джеймс Браун. Композиция «I Got You, I Feel Good» или, как ее знают многие, просто «I Feel Good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You, I Feel Good».

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Российский круиз впервые поплывет из Турции в Египет и Иорданию на курорты Красного моря. 7 ноября круизный лайнер отправится из Анталии в 14-дневное путешествие по Египту и Иордании с прохождением Суэцкого канала. Специально для круиза будут организованы прямые авиаперелеты из Москвы и Сочи в Анталию и обратно. Маршрут объединит сразу несколько знаковых направлений региона. Суэцкий канал, Исмаилию, Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Иорданскую Акабу. Продолжительные стоянки в портах позволят гостям не только познакомиться с городами маршрута, но и отправиться к главным историческим достопримечательностям Египта и Иордании. Одним из ключевых событий путешествия станет прохождение Суэцкого канала, важнейшего морского пути мира, соединяющего Средиземное и Красное море.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте Лента.ком. Стабильно низкие цены.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
18: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК «Ростсельмаш». 12+.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Канцлер Германии отменил поездку в США на Генассамблею ООН. Фридрих Мерц отказался лететь в Нью-Йорк из-за внутриполитических проблем. Глава правительства ФРГ считает, что его присутствие необходимо в Берлине. Об этом агентству DPA сообщили источники в немецком кабинете министров. Западные СМИ отмечают, что в последние дни Мерц оказался под давлением из-за победы правой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. 28 сентября голосование состоится в Берлине и Мекленбурге Передней Померании. Неделя высокого уровня Генассамблеи будет проходить с 18 по 26 сентября. Евросоюз может ужесточить визовые ограничения для граждан России. Как пишет газета «Ру», глава евродипломатии Кая Каллас предложила пересмотреть порядок выдачи туристических виз, а также запретить их выдачу бывшим участникам боевых действий. Кроме того, в ЕС хотят сильнее ограничить передвижение российских дипломатов внутри шенгенской зоны. По словам Каллас, эти меры рассматриваются как часть санкционного давления. При этом окончательных решений по новым ограничениям пока не принято. Маркетплейсам могут запретить брать с российских продавцов комиссии выше, чем с иностранных. Как сообщает РБК, такую норму Минэкономразвития включил во второй пакет мер по регулированию платформенной экономики. Требование коснется компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, площадки хотят обязать проверять информацию в карточках товаров и скрывать их, если обнаружены некорректные сведения. Основной закон о платформенной экономике вступает в силу с 1 октября. В Москве подвели итоги 7-го международного экологического диктанта. Акция прошла весной текущего года во всех 89 субъектах и в 81 стране. Всего в ней приняли участие более 3 200 000 человек. Тестирование проводилось онлайн на 3600 офлайн-площадках. Как сообщили в Донском правительстве, по итогам Ростовская область вошла в топ-5 среди всех субъектов России по количеству участников и организованных офлайн-площадок. К диктанту присоединились около 176 000 жителей Ростовской области, а офлайн-тестирование прошло на 222 площадках. Среди победителей на Дону много школьников, сотрудников организации и специалистов с профильным образованием. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 84 рубля и 24 копейки, евро 97 рублей и 30 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове пасмурно, преимущественно без осадков и плюс 21. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Выбираете новый автомобиль?

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, местами затруднение. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Вавилова от проспекта Королева до Таганрогской улицы. Скорость в потоке снижена до 8 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Также небольшие сложности возможны на особенной от 5-й Залповой до 1-й Форматной улице, в обратном направлении от автосервиса до проспекта Королева и на Киргизской улице 50-летия Россельмаша от Беломорского переулка до улицы Страны Советов. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама.
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
11: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
13: А у нас большой матрас, а у вас?
14: А у нас большой комод, вот.
15: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
16: Как мы рады!
17: Как я рад!
18: А помог нам «Мебельград».
19: «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Певица и актриса Леди Гага, настоящее имя Стефани Джерманотто, впервые стала матерью. Ее заметили в Калифорнии с младенцем на руках, передает Page Six. Гагу сопровождал ее жених, предприниматель Майкл Полански. Пол ребенка неизвестен. В этом году Гага исполнила камео в сиквеле «Дьявол носит Прада». Помимо певческой карьеры, она также известна про Лямбу в музыкальной драме «Звезда родилась», продолжении «Джокера» и триллере «Дом Гуччи». Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката, обойдя Зои Салдану. По данным Variety India, совокупные сборы фильмов с участием 30-летнего актера достигли примерно 15,5 миллиардов долларов. Рекорд Салданы, которая возглавила рейтинг в январе после выхода «Аватара. Пламя и пепел», составил более 15,4 миллиарда. Главным фактором успеха Холланда стали два блокбастера этого года. «Человек-паук. Новый день» заработал более 2 миллиардов 400 миллионов, а «Одиссея» Нолана с участием актера собрала около 1,5 миллиардов. Именно эти фильмы позволили Холланду впервые возглавить рейтинг, причем он стал самым молодым актером на первой строчке. До Салданы рекорд принадлежал Скарлетт Йоханссон, а еще раньше список возглавлял Сэмюэл Л. Джексон. При этом Холланд достиг вершин с заметно меньшим количеством фильмов, чем многие его конкуренты. В ближайших планах актера пока безымянный байопик Фреда Астера, режиссера Пола Кинга, экранизация романа Джона Гришема «Партнер», в которой Холланд также выступит продюсером, и гоночный фильм «American Speed» с Остином Батлером.

0: «Улицы мира» на радио «Монте-Карло». Великолепная миля. Одна из самых известных торговых улиц в мире, Великолепная миля, располагается на участке Мичиган-авеню в Чикаго и по праву считается главной достопримечательностью города. Великолепная миля полностью оправдывает свое название. Именно здесь находятся самые шикарные отели и рестораны Чикаго, а также самые дорогие магазины и элитные бутики. Самое известное здание Великолепной мили – старая водонапорная башня, возведенная в 1869 году. Она стала одним из немногих строений, сохранившихся после Великого Чикагского пожара 1871 года, и с тех пор символизирует стойкость города. Тем не менее, несколько раз власти Чикаго порывались снести башню, которая сильно выделяется среди современных высотных зданий. Сохранить ее удавалось только благодаря местным жителям, выступавшим с протестами и отстоявшим этот архитектурный и исторический памятник. Отдельная изюминка Великолепной мили — ее сезонное оформление. Весной на улице расцветают тысячи тюльпанов. Летом здесь появляется огромное количество других цветов и даже проводится тематический фестиваль «Сады Великолепной мили». Зимой главный проспект Чикаго тоже не теряет своего великолепия. Под Рождество вдоль всей улицы зажигается более миллиона разноцветных фонариков, и на Великолепной миле устраиваются праздничные парады и народные гуляния. Улицы мира.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Топ покупок месяца.
15: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
14: А Moda C5. Добавить стиля.
16: JQ J7. Впечатлить друзей.
14: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You». Мерлин Монро. «I Wanna Be Loved By You».

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: От сбора в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
20: В этом весь ты.
19: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
21: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 21.
2: Реклама.
3: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером. Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.
8: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость — Гаго Джексон. 2 октября, ДК Ростсельмаш. 12+.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Верховный суд США. Он прокомментировал в соцсети Truth Social решение ведомства отменить президентский указ о голосовании по почте. Как заявил глава Белого дома, трое судей, чьи кандидатуры он ранее представлял, находятся под контролем Демократической партии. Трамп не стал называть их имена. «Это суд, который обходится США в триллионы долларов из-за шокирующе плохих решений, масштаб которых настолько велик, что нашей стране будет нелегко восстановиться или залечить раны. Это суд, который войдет в историю как вынесшее одно из самых деструктивных, болезненных и пагубных решений в истории нашей страны», – написал он. Ранее Трамп критиковал Верховный суд за отмену его указов, один из которых касался ужесточения таможенных пошлин. Партия «Альтернатива для Германии» выступила за нормализацию отношений с Россией, восстановление торговых связей и возобновление закупок российских нефти и газа. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники. По данным газеты, концепцию уже утвердила рабочая группа АДГ по внешней политике. Замруководителя фракции партии в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что внутри фракции нет разногласий по основным принципам внешнеполитического курса, который должен исходить из национальных интересов Германии. Также партия предлагает прекратить военную поддержку Украины. Россия и Украина готовят новую акцию по воссоединению семей. Москва и Киев согласовывают списки, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, воссоединение разлученных боевыми действиями семей может состояться во время ближайшего обмена пленными. Она не стала называть число людей и даты, когда может состояться гуманитарная акция. «Все называю по факту свершения, потому что за этим стоят семьи, для них это очень болевые истории. Потом, если вдруг что-то сорвется, это больно», – заявила омбудсмен. Интервью ТАСС. Проект реконструкции моста на северном подъезде к Батайску прошел госэкспертизу. Известно, что проект готовили специалисты нескольких организаций из Самары и Краснодара. Проверили планы будущих работ в ГАО-РО, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Положительное заключение утвердили 14 сентября. Тогда же обновленные сведения по проекту включили в реестр. Застройщиком выступает Министерство транспорта Ростовской области. Летом сообщали, что на реконструкцию путепровода между Батайском и Ростовом-на-Дону запланировали 3 миллиарда 300 миллионов рублей. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 84 рубля и 24 копейки, евро 97 рублей и 30 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове пасмурно, преимущественно без осадков и плюс 21. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Целиноградской, Стадионной, улице Шабалдаева, площади Народного ополчения, улице Ларина, от Буденновского проспекта до улицы Немировича-Данченко. Скорость в потоке снижена до 7 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Аналогичная ситуация на улице Нансена-Юг от Джамбульского переулка до Буденновского проспекта. Четвертьчасовая пробка на Большой Садовой от Буденновского до Кировского проспекта, на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина и на проспекте Стачки от остановки Кулагина до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. HBO назвал новых участников второго сезона сериала «Гарри Поттер», основанного на тайной комнате. Роль Артура Уизли, отца Рона, досталась Рейфус Полу. Плаксу Миртл, обитающую в туалете Хогвартса, воплотит Молли Хьюитт Ричардс. Первокурсника фотографа Колина Криви сыграет Джаспер Эмброуз. В экранизациях книг Роулинг от Warner старшего Уизли играл Марк Уильямс, Мартл, Шилли Хендерсон, Криви, Хью Митчелл. Ранее к актерскому составу сериального Поттера присоединились Кит Харрингтон, Ленни Раш, Питер Серафинович и другие. Съемки «Тайной комнаты» начнутся осенью. Первый сезон «Гарри Поттера. Философский камень» стартует на HBO 25 декабря. В сети стал доступен свежий трейлер фильма ужасов «Другая мамочка». Зарубежный прокат. Картина с Джессикой Честейн выходит 9 октября. В центре сюжета 8-летняя девочка Белла, чьи родители разводятся. Внезапно в доме поселяется демонический двойник матери Беллы Урсулы, который превращает жизнь семьи в ад. Режиссерский пост «Другой мамочке» занял Роб Сэвидж. Продюсером выступил Джеймс Ван. Сэвидж также пообещал, что в картине будет использовано около полусотни скримеров.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Барабулька. У берегов Крыма, в водах Черного моря, водится небольшая рыба отряда окунеобразных, которая давно считается одной из гастрономических визитных карточек полуострова. Это барабулька или барабуля. На столах местных жителей эта рыба появлялась уже в 17-18 веках. Впрочем, ценили ее и гораздо раньше. Барабульку любили еще древние римляне и византийцы. Об этом писали Гораций, Сенека и Плиний. Рыба обладает любопытной особенностью. После вылова она меняет цвет и на несколько часов становится ярко-красной. Поэтому в Древнем Риме ее подача превращалась в настоящее зрелище. С научной точки зрения барабуля была описана шведским зоологом Карлом Линнеем в 1758 году. При этом она остается и важным природным индикатором. Рыба чувствительна к загрязнениям, поэтому ее наличие говорит о хорошем состоянии воды. В кулинарии барабулька ценится за нежное мясо с легкой сладковатой ноткой и практически полное отсутствие резкого рыбного запаха. Есть у нее еще одна особенность. Как и корюшка, она может пахнуть свежими огурцами. Рыбу жарят, коптят, солят, варят и запекают. Она хороша практически в любом виде. При этом приготовление довольно простое. Перед жаркой барабульку обсушивают, обваливают в муке и стряхивают лишнее, а после сковороды выкладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Благодаря тому, что у этой рыбы нет желчи, ее можно не потрошить, горечи не будет. Впрочем, барабулька уместна не только в классических рецептах. Из нее делают и более современные и изысканные блюда. Например, тартар с клубникой и черным перцем. Рыбу мелко рубят, добавляют первую клубнику, ялтинский лук, немного оливкового масла, и получается легкое, яркое по вкусу сочетание, в котором морская сладость только усиливается.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Mack the Knife» Мэкки Нож, так же как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Mack the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Mack the Knife».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
7: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
6: Я доволен.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 700 49 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
20: Это не дело.
21: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
22: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
23: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке. У меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топит совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама. В эфире
7: новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Финляндия объявила о 34-м пакете помощи Украине. В него вошла военная техника, которую запросил Киев, сообщили в финском Минобороны. Пакет станет вторым по объему среди всех поставок военной помощи, которые Хельсинки направляли Киеву. Его стоимость составит 200 миллионов евро, однако график и способ доставки не разглашаются. По словам министра обороны Финляндии Антти Хеккена, часть продукции для нового пакета была закуплена у финских оборонных предприятий, что позволяет стране не только оказывать поддержку Украине, но и наращивать собственные производственные возможности. С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет отличаться в зависимости от региона от 8 до 22%. Отмечается, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Коммунальный платеж складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. Поэтому после индексации правильнее смотреть не на общую цифру по стране, а на изменения именно в своем регионе. Эксперты советуют не пытаться рассчитать новую платежку до рубля. Практичнее смотреть, сколько семья в среднем платит за ЖКХ сейчас и заложить дополнительную сумму на рост. Квалификационная коллегия судей Ростовской области рассмотрит дела двух служителей Фемиды, подозреваемых в дисциплинарных проступках. Два из них связаны с дисциплинарной ответственностью, еще один с завершением полномочий. В первом случае комиссия проверила обращение, в нем содержались сведения о совершении дисциплинарного проступка судей Октябрьского районного суда. Во втором – аналогичная проверка в отношении судьи Красносулинского районного суда. Третий вопрос касается заявления мирового судьи судебного участка номер 5 в Красносулинском судебном районе Ростовской области. Она просит прекратить ее полномочия с 5 ноября на основании закона о статусе судей в Российской Федерации. Школы смогут сами выбирать количество часов физкультуры в неделю. Речь идет о двух или трех занятиях. В Минпросвещении уточнили, что образовательным учреждениям

0: безопасности и технологии для уверенного движения не только по асфальту. Sokol Motors. Автомобили в наличии, выгодные условия покупки и доп. Оборудование в подарок на 100 тысяч рублей только в сентябре. Аксай. Аксайский проспект, 13. Реклама ООО «Автопарк». ИНН-616-710-6118. Предложение носит информационный характер. Не является публичной офертой.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на Вавилова от проспекта Королева до Таганрогской улицы, на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой и на Ворошиловском проспекте от Большой Садовой до площади Гагарина. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники АСРАДАР ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама.
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Туристка из Казани не смогла улететь в Китай из-за фотографии в загранпаспорте. Поводом для отказа стали родинки. На лице женщины они расположены с одной стороны, а на паспортном снимке оказались зеркально отражены. Анастасия собиралась отметить свой день рождения в Шанхае, однако планы пришлось отменить прямо в аэропорту. По ее словам, около получаса она провела на паспортном контроле, после чего сотрудники изъяли ее 5-летний загран и отказали в выезде. Туристки объяснили решение изменениями, принятыми в июле. В них предусмотрена возможность вернуть документы, если фото не соответствует установленным требованиям. Как рассказала Анастасия, последние 4 года она активно путешествовала с этим загранпаспортом и никаких проблем на границе не возникало. В том числе по этому документу она уже ездила в Китай. Фото в паспорте было сделано самостоятельно на фронтальную камеру. Такие снимки сами по себе не запрещены, если фотография соответствует требованиям. Нейтральное выражение лица, однотонный фон, отсутствие очков и головного убора, а также любых фильтров и ретуши. Однако фронтальная камера автоматически отзеркалила изображение. В результате родинки на лице туристки оказались на противоположной стороне. Анастасия этого не заметила и передала фото для оформления паспорта. В случае с биометрическим заграном сроком действия 10 лет фотографирование проводится непосредственно при оформлении документа в МВД или МФЦ, поэтому риск получить зеркально отраженное изображение там значительно ниже. При этом случае, когда пограничники обращают внимание на несоответствие фото внешности путешественника, уже известны. В частности, встречались ситуации с родимыми пятнами. Одного из туристов чуть не развернули на границе после удаления пятна на лице. На паспортном снимке оно по-прежнему было заметно.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Something Stupid» впервые была исполнена Карсоном Парксом и его женой Гейл Фуд в 1966 году. Семейный музыкальный проект так и назывался «Карсон и Гейл». Через год песню записал еще один дуэт, на этот раз отца и дочери, Фрэнка и Нэнси Синатры. Именно в их исполнении трек «Something Stupid» стал популярен во всем мире.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 21.
2: Реклама.
3: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Зендая пришла на 78-ю церемонию награждения премии Эмми в образе, который был вдохновлен стилем Холли Берри. Для красной дорожки актриса выбрала серебристое платье Прада из прозрачной белой ткани с пайетками, а также новую короткую стрижку, рассказало издание People. Образ отсылает к появлению Берри на премьере фильма «Умри, но не сейчас» в 2002 году. Тогда актриса вышла на красную дорожку в сверкающем полупрозрачном мини-платье Колет Диниган и с короткой стрижкой. Стилист Зендая Лоу Роуч подтвердил, что именно Берри стала одним из главных источников вдохновения для образа. Сама актриса отреагировала на трибьют в своих соцсетях. Она опубликовала фото двух образов и поставила под ними анимированное сердце. Позже Берри поделилась публикацией с интервью Роуча и написала о Зендае. Она зажгла этот вечер. Также актриса вспомнила, что в 2021-м говорила, что хотела бы однажды сыграть мать Зендаи. В 26-м Зендая появилась на Эмми с новой версией прически. Стилист Кори Морено сделал стрижку более текстурный и объемный. Образ дополнили часы Rolex и украшения Микки Мото. Следующей крупной премьерой Зендая станет «Дюна. Часть 3». Фильм выйдет в кино 18 декабря. Американский актер Уильям Дефо вновь появился в соцсетях российского режиссера и артиста Григория Добрыгина. Он зачитал на английском перевод русской пословицы про любовь. Дефо предложил свое прочтение фразы «Любовь зла, полюбишь и козла» и зажигательно рассмеялся в конце ролика. В видео он стоял на фоне стада коз. Судя по геотегу, артист записал рилс в Лос-Анджелесе. Дефо не впервые переводит на английский русские пословицы. На странице Добрыгина можно найти ролики со словами «Кто первый встал, того и тапки», «Хороша Маша, да не наша», «Работа не волк, в лес не убежит» и другими. Добрыгин опубликовал первое видео с пословицами от Дефо еще в 23-м. Артисты знакомы и сотрудничают с 2014 года. Тогда они вместе снимались в фильме «Самый опасный человек» Антона Корбейна. В 16-м году Дефо исполнил главную роль в коротком метре Добрыгина «Щель». В нем Уильям рассказывает о щели между зубов и рассуждает о ее преимуществах.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Китай, ОАЭ, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
6: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru.
7: ПАО «Российский экспортный центр».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
13: Джули Лондон. Fly me to the moon.
14: Популярная американская певица середины прошлого века Джули Лондон родилась в семье актеров и с детства привыкла выходить на сцену. В 18 лет девушка впервые снялась в кино, после чего сразу получила еще два предложения сыграть в фильмах. Успешное начало актерской карьеры Джули помогло музыкальным продюсерам разглядеть в ней еще и замечательную певицу с низким и необыкновенно чувственным голосом. В 1955 году Лондон впервые выступила в одном из клубов Лос-Анджелеса, а за следующие 45 лет записала 32 полноценных альбома, трижды став лучшей вокалисткой по версии журнала Billboard.
13: Джули Лондон. Fly me to the moon.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
3: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в России. Россияне назвали самые раздражающие группы слов жаргонизма и сленг: кринж, рофл, инфа, лол, имба и другие. Опрос проводился в сентябре среди более чем 1100 респондентов старше 18 лет. Жаргонизмы и сленг выбрали 28% респондентов. Зумеров сленг раздражает заметно реже, чем остальные поколения. На жаргонизмы пожаловались 22% россиян 18-24 лет против 30% среди тех, кто старше. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы: кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. Их выбрали 17%. При этом к англицизмам молодое поколение более лояльно, чем старшее. Они раздражают 19% респондентов 18-24, столько же, сколько среди россиян 35-44 лет и старше 55. Третье место в рейтинге заняли уменьшительно-ласкательные слова 12%, вкусняшка, кушать, денежки и другие. Канцеляризмы, согласно, задействовать, осуществлять и другие вызывают раздражение только у 2% опрошенных. Для сравнения, искажения речевых норм, например, от слова «совсем», «доброго времени суток» и подобные, назвали 9%, почти в 4 раза больше. Почти у каждого 10-го участника опроса не вызывают досады какие-либо слова вообще. 9% выбрали вариант «таких слов нет», добавили в пресс-службе «Литрес».

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Клаудия Кардинале. Итальянская актриса Клаудия Кардинале – одна из главных звезд мировой киноиндустрии 20 века. За свою многолетнюю карьеру она снялась в более чем 120 сериалах и фильмах и даже получила несколько наград за вклад в кинематограф. Клаудия Кардинале родилась в Тунисе в 1938 году в семье железнодорожника. Ее отец был родом с Сицилии, а мать родилась в Тунисе, но тоже происходила из семьи сицилийских эмигрантов. Юная Клаудия говорила на арабском, сицилийском и французском, а итальянский освоила уже гораздо позже, когда начала сниматься. Клаудия с детства выделялась, даже несмотря на строгое воспитание. Сверстники описывали ее как молчаливую девушку. Она почти всегда носила длинные черные платья и не пользовалась косметикой. Но, несмотря на это, она все равно привлекала к себе внимание из-за яркой внешности и лучезарной улыбки. Именно внешность и воля случая помогли ей попасть в кино. В 1958 году она побывала на Венецианском кинофестивале, где ее заметил продюсер Франко Кристальди. Они заключили долгосрочный контракт, и в том же году юная Клаудия снялась в своем первом фильме «Обычные незнакомцы» режиссера Марио Миничелли. С этого и началась ее карьера в кино. Журналисты называли Клаудию «возлюбленной Италии», а коллеги-актеры с восторгом отзывались о работе с девушкой. Знаменитый английский актер Дэвид Ниман даже шутил, что Клаудия Кардинале – лучшее, что есть в Италии после спагетти. Несмотря на то, что у Клаудии не было актерского образования, она очень быстро завоевала всеобщую популярность. Ей удалось поработать с настоящими мэтрами итальянской киноиндустрии – Лукино Висконти и Федерико Феллини. Клаудию сравнивали с Софи Лорен и Джиной Лолобриджидой, хотя она и не достигла такой же славы. Девушка не хотела быть звездой такого уровня. Несмотря на свою страсть к работе, она сама отказывалась от голливудских контрактов. Клаудия Кардинале известна своим сильным характером и несгибаемым оптимизмом. Актриса всегда оставалась сама собой, не позволяя персонажам и общественному мнению управлять ею. И в течение всей своей карьеры Клаудия доказывала миру, что человек может добиться чего угодно, если он этого действительно хочет.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
2: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
8: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
7: Я доволен.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита в разделе кредиты слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
17: Берем кредиты.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
19: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
20: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
21: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться.
22: ООО «АСЕ Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
23: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: Банк России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?
2: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
4: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Корона.
9: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: По словам продюсера и гитариста Чета Аткинса, работавшего с Элвисом Пресли над песней «Are You Lonesome Tonight», певец во время записи трека очень хотел создать в студии атмосферу романтики, для чего выключил практически все осветительные приборы. Когда работа над композицией была завершена, Элвис несколько раз переслушал «Are You Lonesome Tonight» и, убедившись, что все звучит идеально, сказал, что это одно из его самых удачных произведений.
0: Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Реклама.
3: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66. Une photo, une date, c'était ni pas croire.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Apple TV официально продлил сериал «Медленные лошади» на 8-й сезон. Шоу является самым долгоиграющим в истории стримингового сервиса. Лошади основаны на книжном цикле писателя Мика Герона. В центре сюжета команда опальных оперативников британской разведки под руководством Джексона Лэмба. Герои, несмотря на низкий карьерный статус, вынуждены регулярно спасать страну от надвигающихся угроз. Роли в сериале исполнили Гэри Олдман, Джек Лауден, Кристен Скотт Томас, Оливия Кук и другие. Шестой сезон стартовал на Apple TV 16 сентября. Дата выхода седьмого будет объявлена дополнительно. В сети появился очередной трейлер фильма «Животные» Netflix. Режиссером и исполнителем главной роли выступил Бен Аффлек. Картина выйдет на стриминге 9 октября. По сюжету кандидат в мэры Лос-Анджелеса сталкивается с похищением собственного ребенка. Вместе с женой герой идет на крайние меры, чтобы вернуть его живым. В ленте также снимались Кэрри Вашингтон, Джулиан Андерсон, Стивен Янг и другие. Для Аффлека это первый режиссерский проект с выхода «Эр. Большой прыжок» в 23-м. Зимой с ним выходил боевик «Лакомый кусок».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композиция «Sous le ciel de Paris» была написана для одноименного фильма Жюльена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Жюльетта Греко, Жаклин Франсуа.
0: Ив Монтан. «Sous le ciel de Paris».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
11: Дороги или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
13: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
17: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: Китай, ОАЭ, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
4: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ПАО «Российский экспортный центр».
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Бон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
7: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. По Сижу. Мебель с твоим характером.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Зумеры породили тренд на джобе, хобби, которые все больше напоминают вторую работу. Название нового тренда – хобби-максинг. Его сторонники массово отказываются от бесцельного скроллинга ленты, находят себе оффлайн-увлечения и превращают их в обязательную часть жизни. По мнению аналитиков, проблема в том, что молодежь начинает относиться к новым занятиям чересчур серьезно. Как именно? Зумеры придерживаются строгого расписания занятий, ведут список целей, рассказывают о достижениях в соцсетях. В ответ ровесники хвалят их и тоже ищут себе кружки по интересам. Кто-то получает от подобного опыта эмоциональную разрядку, но многие перебарщивают, и хобби становится для них еще одной работой. Профессор психологии Майкл Инслихт из Университета Торонто считает новый тренд тревожным. По его мнению, западная культура приучила людей к тому, что труд – неотъемлемое благо, и молодежь 2020-х воспринимает это утверждение слишком буквально. Как итог, джоберы выгорают не только от рабочих задач, но и от отдыха. Ставя хобби в зависимости от цифр или публикуя о нем посты в интернете, вы превращаете его в обязательство перед самим собой, и в конечном счете это снижает вашу продуктивность, пишет он. Аналитики уточняют, что хобби и учет активности не вредны сами по себе. Сложности начинаются, когда люди перестают заниматься вязанием, танцами или флористикой ради самого процесса, а также для успокоения и переключения внимания.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
8: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
9: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении «ВБ-джоб». 18+.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
11: Берем кредиты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
16: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей. 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
16: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO – синтезированное из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Реклама.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: 26. Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
1: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Есть те, кто рисует интерьер. А есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
3: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Состоялась премьера клипа «Милен Фармер» «De Lui et Quoi». Видео вышло накануне 65-летия артистки. В ролике, снятом режиссерами Тьерри и Дидье Пуаро, певица вместе с сообщниками совершает вооруженный налет на публичную библиотеку, чтобы добыть в закрытом зале книгу, обладающую магическими способностями. Песня, как и ранее вышедшая с «Этакиле Тур», войдут в новый альбом «Фармер Эгрегор», релиз которого состоится 30 октября. Всего на пластинке будет 13 треков. Предварительный показ альбома в кинотеатрах состоится 27 октября. Группа Simple Minds представила клип на песню Beginner Boys, премьера которой состоялась в начале месяца. Как объявили участники коллектива, композиция войдет в их новый альбом, первый с 2022 года, Sacrosanct, релиз которого запланирован на 29 января. В апреле Simple Minds отправится в европейский тур в его поддержку. Он стартует в Португалии, продолжится в Испании, Франции, Италии, Чехии, Германии, Дании, а в мае запланировано несколько концертов в Великобритании.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Бульвар Уилшер. В Лос-Анджелесе, городе ярких огней и больших казино, находится бульвар Уилшер. Широкая улица протяженностью 24 километра. Когда-то в начале 20 века влиятельный строительный магнат Генри Гейлард Уилшер поспорил, что Лос-Анджелес протянется до самого океана. Так и произошло. Сейчас бульвар Уилшер – одна из главных улиц города, которая идет от самого центра до Тихоокеанского побережья. Активная застройка бульвара Уилшер началась в 20-х годах прошлого века. Тогда среди архитекторов был популярен арт-деко, поэтому большинство зданий, расположенных на этой улице, выполнены в этом стиле. Например, знаменитый «Баллокс Уилшер» — люксовый универмаг, построенный в 1929 году. Это был поистине волшебный магазин. На первом этаже находился парфюмный зал, стены которого были выполнены из женевьевского мрамора. Пол был сделан из травертина, а лифты — из красной латуни и никеля. На верхнем этаже здания располагались чайная комната и гостиная, где проходили модные показы. А на пятом этаже была сделана приватная комната для особых гостей. Здесь отдыхали и общались бизнесмены и политики. Увы, в 70-е годы 20 века популярность универмага стала падать, и в конце концов магазин закрылся. Сейчас здание «Баллокс Уилшер» принадлежит юго-западной юридической школе. Впрочем, к тому моменту в огромную торговую зону превратился уже весь бульвар Уилшер, а центральная его часть получила название «Миля чудес». Здесь находятся самые роскошные отели, небоскребы, бутики, рестораны и ночные клубы, где вечно кипит жизнь города.
0: Улицы мира.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
6: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: ОРВБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob. 18+.
10: Радио Монт.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Китай. ОАЭ. А может, Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
7: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ПАО «Российский экспортный центр».
8: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
11: Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
12: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
13: кэш,
14: так.
13: Кэш можем.
14: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера Чеботарев Студио. Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. Чтобы получить пользу от ежедневной ходьбы, не обязательно стремиться к привычной отметке в 10 тысяч шагов. Новые исследования показывают, что важно не только общее количество шагов, но и скорость и продолжительность прогулки. Авторы трех исследований обнаружили связь между более продолжительной и менее прерывистой физической активностью и снижением рисков деменции, депрессии, тревожности. В одном из исследований ученые проанализировали данные более 60 тысяч участников британского биобанка и выяснили, что наименьший риск деменции наблюдался у людей, чьи эпизоды умеренной и высокой физической активности продолжались не менее 13 минут подряд. Для депрессии и тревожности наиболее благоприятными оказались эпизоды продолжительностью около 36 минут. Исследователи также обнаружили связь между непрерывной активностью и состоянием мозга. У людей, которые меньше прерывали физическую нагрузку, сохранялся больше объем левого гиппокампа, области мозга, связанной с памятью. При этом авторы подчеркивают, что речь идет именно о статистической связи, а не доказательстве того, что ходьба предотвращает заболевания. Другое исследование было посвящено людям старше 80. Участники с более высокой скоростью ходьбы, так называемые супердвижители, на протяжении 4-5 лет имели на 51% меньший риск когнитивных нарушений по сравнению с остальными. У них также наблюдалось более медленное снижение когнитивных функций. Наиболее благоприятные показатели в исследовании наблюдались у людей, которые проходили от 7,5 до 10 тысяч шагов в день и ходили со скоростью около 100 шагов в минуту. Таким образом, если времени на длинную прогулку нет, можно попробовать ходить быстрее. Авторы предлагают ориентироваться не только на счетчик шагов, но и на непрерывность активности. Например, заменить несколько коротких прогулок одной 15-30-минутной быстрой ходьбой.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.

0: открыть, спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Реклама. Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116, 18+.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Власти Германии заявили о расширении военного сотрудничества с США. ФРГ собирается производить американскую военную технику у себя. Декларацию о намерениях подписали глава Пентагона Пит Хексет и министр обороны Германии Борис Писториус во время его визита в Вашингтон. По словам главы Бундесвера, немецкая промышленность доказала способность быстро наращивать производственные мощности. Также министры обсудили закупку Германии пусковых установок «Тайфон» и крылатых ракет «Томагавк». Кроме того, Берлин получит новые истребители F-35A. В Госдуме назвали вероятную площадку для переговоров по украинскому конфликту. Россия может выбрать для встречи с представителями Киева и Вашингтона одну из арабских стран, сообщил зампред комитета по международным отношениям Алексей Чепа. Ранее источники ТАСС сообщали, что для проведения переговоров по урегулированию конфликта своей площадке предложили около 10 стран с разных континентов. Россельхознадзор распорядился изъять из продажи и уничтожить 20-ю серию вакцины для собак «Мультикан-8». Как пишет «Коммерсант», со ссылкой на распоряжение ведомства, решение принято после сообщения о гибели и ухудшения состояния животных после вакцинации. Производитель препарата, компания «Ветбиохим», должен подтвердить уничтожение партии документами. Эту серию отозвали еще в августе. При этом окончательная причинно-следственная связь между вакциной и гибелью животных не установлена. В Ростовской области изымут земельный участок для первого этапа строительства системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов. Изъятию подлежит земля из категории «Земли населенных пунктов». Она расположена в поселке Красный Колос Аксайского района. Власти объясняют, что решение приняли в связи с отсутствием других вариантов размещения линейного объекта. Новая система водоснабжения должна проходить в границах Новочеркасска, Мишкинского, Рассветовского и Грушевского сельских поселений Аксайского района. Только каждый четвертый россиянин полностью доволен своей работой и считает, что находится на своем месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. При этом каждый седьмой участник исследования думает о смене работы уже этой осенью. Еще 8% планируют искать новое место зимой или после новогодних праздников. Каждый десятый вовсе думает о смене сферы деятельности и профессии. 84 рубля и 24 копейки, евро 97 рублей и 30 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе пасмурно, без осадков и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Амода-C5 – автомобиль, который выглядит эффектно, едет динамично и умеет больше. 150 лошадиных сил, двигатель 1.5 турбо, разгон до 100 за 9 секунд, премиальная акустика и современные системы безопасности. А в сентябре купить Амода-C5 в Сокол Моторс возможно от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Все выгоды в Сокол Моторс. Аксай. Аксайский проспект 13. Реклама ООО «Автопарк». N16-761-18. Приложение носит информационный характер, не является публичной офертой.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на улице Малиновского и Всесоюзной, от 2-й Краснодарской до Портовой, на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова и на Минжинского от площади Страны Советов до улицы Веропановой. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама. Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
11: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Компания Central Partnership представила дебютный трейлер художественно-документального фильма «Александр I». Премьера в российских кинотеатрах состоится 26 ноября. Роль императора исполнила звезда «Майора Грома» Сергей Горошко. «Александр I» станет продолжением фильмов «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрица» и «Екатерина Великая». Проект расскажет о тернистом пути правителя и блестящих реформах до Отечественной войны 1812 года. Режиссерский пост занял Марат Абдель-Фаттах. А роли второго плана исполнили Виталий Кищенко, Полина Кутепова, Савелий Кудряшов, Софья Лебедева и другие. Sci-Fi «Полдень» по мотивам повести «Жук в муравейнике» братьев Стругацких выйдет в ОККО 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра. В 2278-м главному герою Максиму Камеру поручают найти прогрессора Льва Абалкина. Тот внезапно прервал свою миссию на планете Надежды, уничтожив ее после эксперимента над сверхцивилизацией странников. Теперь Абалкин летит на Землю с целью уничтожить ее так же, как и Надежду. Камеру предстоит сделать все для предотвращения гибели планеты. «Полдня» снимались Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снегирь, Леонид Ермольник, Евгений Сангаджиев и другие. Режиссером всех шести серий выступил Клим Казинский. Также стал доступен новый трейлер проекта.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Прохоровская каша.
2: Солдатская каша – блюдо, вокруг которого сложилось немало историй, шуток и легенд. Но за этим фольклором стоит вполне реальная традиция полевой кухни. Один из ее известных вариантов – прохоровская солдатская каша. С происхождением этого блюда связано сразу несколько версий. По одной из них, своим появлением каша обязана Александру Суворову. Во время альпийского похода 1799 года, когда запасы подходили к концу, он якобы приказал собрать и приготовить в одном котле все, что осталось. По другой версии, название «Прохоровское» закрепилось значительно позже, в память о Прохоровском сражении во время Великой Отечественной. Так или иначе, сама идея блюда, простого, сытного и приготовленного из того, что есть, полностью соответствует духу солдатской кухни. Особую репутацию прохоровская каша приобрела как блюдо, приготовленное в пылевых условиях. Именно на открытом огне, в котелке, она получает тот самый характерный вкус с дымком, который невозможно воспроизвести на обычной кухне. Готовят ее традиционно из пшена, тушенки, свиного сала с добавлением сливочного и растительного масла. Лук, соль и перец по вкусу. Пшено перед варкой ошпаривают, чтобы убрать горечь. Затем в котле обжаривают лук с салом, добавляют тушенку и воду, доводят до кипения и засыпают крупу. После этого кашу оставляют томиться на слабом огне, а затем доводят до готовности, постепенно усиливая жар. Классическим вариантом считается именно пшеная каша, хотя со временем появились и другие – с гречкой или перловкой. Впрочем, суть блюда остается неизменной. Это простая, очень сытная еда, которая должна накормить и дать силы.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
3: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональный предложение у официальных дилеров Honchi.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации комфорт 2025 года. Не является офертой.
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
18: Фрэнк Синатра и Антонио Жобим. «I concentrate on you».

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
14: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
15: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты. Т-банк.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
18: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж и оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость – Гаго Джексон. 2 октября – ДК «Ростсельмаш». 12+.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Урсула фон дер Ляйен указала на зависимость Европы от импорта ископаемого топлива. Странам ЕС необходимо развивать производство собственной энергии, отметила председатель Еврокомиссии. По ее словам, Евросоюз начал инвестировать в возобновляемые источники энергии и атомную энергетику после отказа от российского газа. Однако закрытие Армузского пролива вновь показало зависимость региона от импортного ископаемого топлива. После разлива дизельного топлива на Таймыре возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Красноярского края. Разлив произошел в Хотанском заливе. После этого в районе ввели режим ЧС регионального уровня. К ликвидации последствий привлекли краевое управление МЧС. Для жителей поселка Сындаско также организуют дополнительный завоз топлива и бесперебойное водоснабжение. Около 6 тысяч льготных ипотечных кредитов получили российские IT-специалисты за первое полугодие. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Минцифры, банки выдали им более 41 миллиарда рублей. За год число таких кредитов выросло почти на треть. Больше всего эти ипотеки оформили в Московской области – 831. Следом идут Свердловская область, Татарстан и Новосибирская область. Всего с момента запуска программы в 2022 году ей воспользовались около 100 тысяч сотрудников IT-компаний. Некоторым новорожденным мальчикам и девочкам в Ростовской области дали редкие имена. Обновленный список опубликован в реестре ЗАГС. Редкими оказались имена Никас, Мухаммад Расул, Асим, Рантик, Давуд, Доротея, Зейнеп, Дилай, Шахназахон, Зухро. Самыми популярными именами в сентябре оказались Михаил, Александр, Артем, Иван, Тимофей, София, Мария, Анна, Варвара и Василиса. 84 рубля и 24 копейки, евро 97 рублей и 30 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе пасмурно, без осадков и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Автопарк».
4: Выбираете новый автомобиль? Начните с «Сокол Моторс». В сентябре «Джейкуб J6» от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Стильный дизайн, камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности и технологии для уверенного движения не только по асфальту. В «Сокол Моторс» автомобили в наличии, выгодные условия покупки и доп. Оборудование в подарок на 100 тысяч рублей только в сентябре. Аксай. Аксайский проспект, 13. Реклама ООО «Автопарк». ИНН 616-710-6118. Предложение носит информационный характер. Не является публичной офертой.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Улица Вера Пановой. Скорость в потоке снижена до 8 км в час. Время преодоления затора более 20 минут. Помимо этого, небольшие сложности возможны на проспекте Шолохова от Верхней Нольной до Октябрьской площади, на улице Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой и на Текучевой площади Гагарина от переулка Семашко до проспекта Соколова. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
1: Спонсор программы ООО «Формула А».
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
3: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
4: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Американская актриса Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после участия в рекламе букмекерской компании Novik. Хотя ролик со Суини набрал в соцсетях более 1 000 000 лайков, из-за него она подверглась критике. Актрису обвинили в сексуализации женского спорта, поскольку в рекламе она предстала практически без одежды и прикрывала тело футбольными мячами и ракетками. За 3 дня после выхода рекламы число подписчиков Суини сперва увеличилось на 50 тысяч, затем снизилось на 136. Позднее от нее отписались еще 68 тысяч пользователей, отметила аналитическая компания Social Blade. Тем не менее, за Суини по-прежнему следят более 25 миллионов страниц. Компания разозлила в том числе профессиональных спортсменок. Против нее высказались 4-кратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии Ариадна Титмус и чемпионка мира по боксу Скай Николсон. Титмус назвала рекламу пощечиной каждой женщине, которая посвятила жизнь спорту. «Есть большая разница между тем, когда спорт делает тебя привлекательной, и тем, когда сексуальность используют для продажи спорта», — заявила Николсон. Несмотря на критику, Суини опубликовала новую серию фото и видео из компании Novik с подписью «Сегодня игровой день». В сторис актриса также разместила обложки журнала ESPN Body Issue с изображениями обнаженных атлетов. Это уже не первая рекламная кампания Суини, вызвавшая споры. В 2025 году реклама актрисы для American Eagle критиковалась из-за игры слов «гены» и «джинсы» и обвинялась в продвижении идеи Евгеники.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Иван Мичурин. Про Ивана Мичурина ходили легенды. Говорили, что он часами мог разговаривать с засыхающим растением, и оно оживало. Что сторожевые собаки его не трогали, а птицы спокойно садились ему на плечи и шляпу. Вокруг этого нелюдимого человека постепенно возникла чуть ли не сказочная репутация. Но главное чудо Мичурина было вполне реальным. Он изменил само представление о селекции растений. Иван Владимирович Мичурин родился в 1855 году в небольшом дворянском поместье Рязанской губернии. Садоводством в семье занимались несколько поколений, так что интерес к растениям передался ему по наследству. С ранних лет он прививал, пересаживал, скрещивал и пытался вывести новые сорта. Учеба закончилась быстро. Из гимназии Мичурина исключили за непочтительное отношение к преподавателю, якобы за отказ снять шапку в морозный день. Зато началась его настоящая школа. Бесконечные опыты в саду. Позже он перебрался в город Козлов Тамбовской губернии, где прожил почти всю жизнь. Чтобы заработать на жизнь, Мичурин работал на железной дороге конторщиком, кассиром, монтером, а вечерами чинил часы и механизмы в собственной мастерской. Но все свободное время он отдавал растениям. На приобретенном участке земли Мичурин создал питомник, который и стал его главным научным пространством. Не имея высшего образования, этот гений без диплома разработал собственную систему гибридизации, скрещивал сорта из разных климатических зон и выводил растения, способные выживать в суровых российских условиях. Мичурин был человеком фанатической дисциплины. 40 лет подряд он вставал в 5 утра и работал до глубокой ночи. Отдыхом считал только смену занятий. После питомника ремонтировал часы, мастерил инструменты и конструировал приборы. Он изобретал секаторы, садовые приспособления, перегонные аппараты, а еще делал такие реалистичные восковые муляжи фруктов, что гости пытались их съесть. Постепенно слава русского селекционера вышла далеко за пределы страны. Канадские фермеры писали, что в северном климате лучше всего приживается мичуринская вишня. Голландцы предлагали огромные деньги за луковицы, выведенные им лилии с ароматом фиалки. В 1913 году Мичурина приглашали переехать в США и обещали полную свободу для опытов, но ученый отказался. К началу 1920-х годов он вывел более 150 новых сортов плодовых культур, а за всю жизнь — свыше 300. Яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и знаменитую черноплодную рябину. Признание пришло еще при жизни. В 1932 году город Козлов, где Мичурин много десятилетий работал почти безвыездно, переименовали в Мичуринск.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. По словам автора композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона, на сочинение этой песни ушло столько же времени, сколько она звучит. И все благодаря музе исполнителя, жене Роя Кладет. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. В комнату заглянула Кладет и сообщила супругу, что отправляется в город за покупками. Подшучивая над женой, он стал напевать «Pretty Woman Walking Down the Street», фразу, с которой началась одна из самых известных его работ. Причем трек был закончен уже к тому моменту, как Кладет вернулась из магазина. Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
8: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
9: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Власти Германии заявили о расширении военного сотрудничества с США. ФРГ собирается производить американскую военную технику у себя. Декларацию о намерениях подписали глава Пентагона Пит Хексет и министр обороны Германии Борис Писториус во время его визита в Вашингтон. По словам главы Бундесвера, немецкая промышленность доказала способность быстро наращивать производственные мощности. Также министры обсудили закупку Германии пусковых установок «Тайфон» и крылатых ракет «Томагавк». Кроме того, Берлин получит новые истребители F-35A. Россия по-прежнему готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи. По его словам, Москва не строит больших ожиданий от новых предложений о диалоге, однако никогда от переговоров не отказывалась. Россия готова как к двустороннему, так и трехстороннему формату обсуждения. Лавров также подчеркнул, что позиция Москвы остается прежней. Россия готова искать компромиссы, если к этому будет готова другая сторона. В Минздраве назвали эпидситуацию по ОРВИ в России спокойной. Вакцина от гриппа поставляется во все регионы, сообщил министр Михаил Мурашко. Он призвал жителей страны сделать прививку в ближайшие месяцы. Глава Минздрава заявил, что сам будет вакцинироваться от гриппа. Министр также отметил, что лицам старшего возраста с хроническими бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно важно пройти вакцинацию от пневмокока. Россияне стали заметно чаще покупать винтажную одежду, пишут «Известия». В августе продажи ретро-вещей выросли в 7 раз. Особенно популярна одежда в стиле 90-х и начала 2000-х. Сильнее всего вырос спрос на мужские джинсы, а также женские брюки, рубашки и свитеры. Эксперты отмечают, что покупателей привлекает не только цена, но и возможность найти необычные вещи, которых нет в обычных магазинах. 84 рубля и 24 копейки, евро 97 рублей и 30 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе пасмурно, без осадков и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Автопарк».
4: Амода C5 – автомобиль, который выглядит эффектно, едет динамично и умеет больше. 150 лошадиных сил, двигатель 1.5 турбо, разгон до 100 за 9 секунд, премиальная акустика и современные системы безопасности. А в сентябре купить Амода C5 в Сокол Моторс возможно от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Все выгоды в Сокол Моторс. Аксай. Аксайский проспект 13.
5: Реклама ООО «Автопарк». N16-716-1-8. Приложение носит информационный характер, не является публичной картой.
0: Вы слушаете

Яндекс.Карта оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Варфоломеева от Буденновского проспекта до Ворошиловского проспекта. Скорость в потоке снижена до 3 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие

0: Реклама. Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК Ростсельмаш. 12+.
1: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
2: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

850 тысяч иностранных туристов, остановившихся в Эмирате минимум на одну ночь. Это максимальный показатель с февраля этого года. По данным Департамента экономики и туризма Дубая, всего за январь-август Эмират принял почти 7 миллионов иностранных гостей. При этом с марта турпоток ежемесячно рос двузначными темпами. На фоне увеличения спроса восстанавливается и гостиничный рынок. В августе средняя загрузка отелей составила 66% против 36% в марте. Дубай продолжает расширять географию въездного туризма. Крупнейшим рынком за 8 месяцев стала Западная Европа. На нее пришлось 20% всего иностранного турпотока. Далее идут Южная Азия, страны Персидского залива, СНГ, Восточная Европа, Ближний Восток и Северная Африка, Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Северная и Южная Америка, Африка и Австралазия. Рост турпотока происходит на фоне дальнейшего расширения туристической инфраструктуры Эмирата. Отели проводят реновации, а туристическое предложение развивается сразу в нескольких направлениях – от гастрономии и культуры до семейного, оздоровительного и устойчивого туризма. Данные были опубликованы 14 сентября, в день открытия выставки «Arabian Travel Market», которая проходит в Дубае с 14 по 17 сентября. В мероприятии участвуют более 115 представителей туротрасли Эмирата, включая ательеров, принимающие компании, туристические объекты и авиационных партнеров.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур. 11. Акции действуют с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Топ покупок месяца.
16: А мода C5. Добавить стиля.
17: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
18: А мода C7 собрать все взгляды.
19: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
21: У меня дело выгорело.
22: И сам я выгорел.
23: Это не дело.
24: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
25: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
26: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
27: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
28: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
29: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж и оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
12: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
13: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
14: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. Долгое время считалось, что коты облизывают друг друга ради укрепления социальных связей. По данным этологов из Генского университета, подобное поведение иногда обусловлено агрессией. В исследовании участвовали 106 домашних кошек из 53 домохозяйств. Ученые просили владельцев животных прислать им видеозаписи, на которых питомцы вылизывают друг друга. Научное название таких действий – аллогруминг. Этологов интересовали не столько данные о самом аллогруминге, сколько то, что происходило до и после каждого эпизода. Речь о позах котов и кошек, об их реакциях друг на друга, о наличии либо отсутствии игры или борьбы за место. Исследователи пришли к выводу, что примерно в 35% случаев вылизывание было так или иначе связано с актами агрессии. Во многих других ситуациях коты и кошки действительно могли проявлять друг другу заботу, помогая очищать труднодоступные участки тела. По мнению авторов статьи, в каждый отдельный момент на поведение кошек влияет слишком много факторов. По этой причине сложно найти одну единственную причину, побуждающую животное облизать сородича. Команда уточнила, что порой вылизывание даже может становиться актом скрытого примирения. Например, кот может хотеть занять чужое спальное место и вместо вступления в открытый конфликт будет стараться снять напряжение через аллогруминг. Результаты исследования могут быть полезны владельцам нескольких питомцев. По мнению исследователей, если ваши кошки вылизывают друг друга, это еще не факт, что они настроены миролюбиво. Нужно отслеживать детали.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Алло, ну как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
11: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
12: The Beatles. На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
11: The Beatles. Let it be.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам WeGlobal FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение ООО «Т-Банк» 0+.
2: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.

В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. A24 выпустила финальный трейлер остросюжетного фильма «Prime Time». Основанный на реальных событиях проект с Робертом Паттинсоном выходит в США 25 сентября. Фильм рассказывает о телеведущем Крисе Хансене и его реалити-шоу «Поймать хищника», популярном в 2000-х. В нем Хансен вместе с командой выводил на чистую воду предполагаемых растлителей малолетних. Помимо Паттинсона в «Prime Time» также снимались Мэрит Уивер, Скайлер Гизонда, певица Фиби Бриджес, Анна Фэрис и другие. Режиссером выступил Ланс Оппенгей. Картина участвовала в основном конкурсе в Венеции 26 года. Критики высоко отозвались о прайм-тайме. 94% на Rotten Tomatoes. Лауреат Оскара Роберт Де Ниро исполнит главную роль в спортивном байопике «Томми и я». Звезда таксиста воплотит известного игрока и тренера бейсбольной команды «Доджерс» Томми Лассорду. Подробности сюжета не уточняются. Режиссером ленты выступит Рид Кэролин. Производством займется студия Skydance. Де Ниро недавно появился в триллере «Шепот за окном» Netflix. В ноябре с ним выйдет четвертая часть «Знакомство с факерами».
2: Turn on a neon light, at least make it feel like night, and put on some this or that.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Китай, ОАЭ, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
4: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ПАО «Российский экспортный центр».
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Конечно, можем.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ООО «Сбербанк».
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
6: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Конечно, можем.
1: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
1: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
1: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
1: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
2: Конечно, можем.
1: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автомобиль». Панорама. Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
10: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречний вкус в музиці.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чаби Чекер. Let's twist again. Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: down. Oh, hello, kiss a DJ. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».